0: Давайте все я вакцинирую. Вот, вот так вот.
1: Sorry, I'm Pentecost Ambulance, one on scene.
0: Pentecost Ambulance, one on the scene. Skeletor.